0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Данских шефов». Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о животных. В американском штате Флорида пожарные спасли из озера щенка, который оказался молодым хищником. Барахтавшееся в воде животное обнаружила байдарочница Денай Джад. Она вызвала спасателя, а сама плыла за зверем, чтобы помочь в случае чего. В итоге обессиленное животное забралось под деревянную пристань. Один из пожарных, прибывших по вызову, прыгнул в воду, поймал щенка и вытащил на берег. Только тогда выяснилось, что Джад и пожарные спасли дикого койота. Молодой хищник очень устал, и выпускать его обратно в дикую природу было нельзя. Койота отвезли в ветклинику, где он пройдет курс реабилитации. Джад и ее сосед Брайан, который первым заметил, как зверь упал в озеро, получили памятные медали за помощь в спасении. Администрация зоопарка в городском уезде Анцю, китайской провинции Шаньдун, попыталась выдать осла за зебру. На полосатое длинноухое животное, очень похожее на осла, обратили внимание посетителя питомника. Поддельная зебра находилась в вольере с другими ослами, и гости зоопарка сразу же поняли, что это тоже осел. Ролик с перекрашенным животным быстро стал вирусным в сети, и пользователи начали издеваться над зоопарком. После этого администрация питомника дала нелепое, по мнению многих критиков, объяснение появления зебры среди ослов. «Мы занимаемся косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра. Мы даже не повесили табличку, что это зебра. Это просто шутка. Абстрактная шутка, чтобы привлечь посетителей», — заявил представитель зоопарка.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно с прояснениями, до 26 градусов тепла. В утренние часы плюс 20, ветер северный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация и кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Для российских туристов Маврикий вновь становится одним из самых востребованных экзотических направлений. Интерес к острову растет. За первые 4 месяца года здесь отдохнули 13,5 тысячи россиян, почти на 8% больше, чем годом ранее. А в первом квартале прирост составил почти 16%. На фоне этой динамики Управление по развитию туризма Маврикия провело крупнейшее за всю историю работы на российском рынке роуд-шоу. С 17 по 19 июня представители отелей, принимающих компаний и авиаперевозчиков встретились с туроператорами и агентствами в Москве и Петербурге. В мероприятиях приняли участие более сотни представителей туристической отрасли. Наш приоритет очевиден – вернуть Маврикию статус одного из ведущих туристических направлений, восстановить прочные партнерские отношения, укрепить туристическую экосистему и обеспечить, чтобы главным бенефициаром этих усилий стала страна в целом, заявил директор управления по развитию туризма Маврикия Бенуа Хартер. Дополнительным фактором роста может стать улучшение транспорта доступности. Сейчас большинство россиян летят на Маврикии через ближневосточные хабы, включая Дубай и Стамбул. Уже с июля появится новый вариант маршрута. Ethiopian Airlines запускает рейсы на остров через Аддис-Абебу с удобными стыковками из Москвы и других российских городов.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Скажем прямо, мировые рекорды в области путешествий бывают очень разные. Одни вызывают уважение, другие – искреннее удивление. Например, 31 августа 1997 года американец Дэвид Минон прошел 37 километров 367 метров, танцуя чечетку. Этот веселый человек попал в книгу рекордов Гиннесса и стал известен на весь мир. Путь в 37 километров отважный чечеточник преодолел за 7 часов, притоптывая каблуками по улицам городка Редбэнк в американском штате Нью-Джерси. Чтобы так долго и непрерывно танцевать, потребовались годы упорных тренировок. Ведь для такого марафона нужна не только выносливость, но и невероятная концентрация. Зато и прогулка по городу у него вышла необычайно ритмичной. Впрочем, чтобы отправиться в запоминающееся и по-своему безумное путешествие, вовсе не обязательно ставить мировой рекорд. В 2025 году российский блогер Руслан Усачев решил испытать себя и пройти 100 тысяч шагов от самого сердца Москвы. Стартовал он с Красной площади, а направление выбрал как настоящий авантюрист, сыграв в бутылочку. Да, указала на ленинградское направление. День, прямо скажем, выдался весьма подходящим для всей этой затеи. Термометр показывал плюс 35. Через некоторое время выяснилось, что от центра Москвы до Химкинской Меги всего около 40 тысяч шагов. На отметке в 55 тысяч Руслан устроил небольшой привал на скамеечке и отправился дальше. Навигатор завел его на проселочную дорогу, через лес, и уже на 65 тысячах шагов путешественник оказался в Зеленограде. На 70 тысячах снова лес, а на 90 тысячах наступила ночь. За 100 тысяч шагов Руслан Усачев пришел в деревню Ложки к закрытому на ночь музею Ложки. Последними словами уставшего, но довольного героя в тот долгий день были: «С завтрашнего дня я бросаю ходить».
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Мерлин Монро. Композиция «I Wanna Be Loved By You» была написана в 1928 году для мюзикла «Good Boy», но мировую известность этот трек приобрел благодаря картине «В джазе только девушки» с Мерлин Монро в одной из главных ролей. Она же и исполняет в фильме песню «I Wanna Be Loved By You».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: «Монте-Карло». Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно с прояснениями, до 26 градусов тепла. В утренние часы плюс 20, ветер северный до 6 метров в секунду.

ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: свои возможности и риски.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
2: Впервые в честь дня рождения ростовского зоопарка. 27 июня. Городской пикник для всей семьи от федерального глянцевого журнала «Авторский проект. Первые лица». Интерактивные зоны для детей. Гастрономическая аллея от ресторанов города. Анимация кино под открытым небом. Хедлайнер вечера – группа «Мира Прожект». Мероприятие проходит при поддержке банка «Центр Инвест», медиа-центра «Морошка» и ассоциации «Донских шефов». Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. РЖД возобновили прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Оно было прервано в 2020-м из-за пандемии COVID-19. Время в пути составит около 4 суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены в городах Бухара, Нукус, Кунград, Кандыагаш, Актобе, Элец, Каренбург, Самара, Сызрань, Пенза, Ряжск и других населенных пунктах. Первый рейс пассажирского поезда Душанбе-Москва вышел на маршрут 21 июня в 3:25 по местному времени из Душанбе. В дальнейшем составы будут курсировать по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам в 22:08. Из Москвы с Павелецкого вокзала поезда будут ходить по четвергам с 6:05. В Душанбе пассажиры окажутся в понедельник в 2:48 по местному времени. Московский парк аттракционов «Сказка» запускает ночной формат катаний «Night Riders». Событие пройдет в 4 даты – 27 июня, 4, 11 и 25 июля. Билеты стоят от 2000 рублей. Диджей-сеты будут звучать с 23 до 2.00. Аттракционы будут гореть неоновым светом. Всего их более 15, в том числе «Колесо обозрения». Совсем скоро, 11 июля, также откроется уличная территория парка «Остров мечты» с 5 новыми тематическими локациями и более чем 20 аттракционами. Билет в крытую и уличную части будет единым.

0: Придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
1: Операция «Арго».
2: Исторический драматический триллер «Операция «Арго»» вышел в 2012 году. Режиссер фильма Бен Аффлек, он же исполнил и одну из главных ролей. Фильм основан на реальных событиях, произошедших во время Иранской революции в 1979 году. Он рассказывает о смелой операции ЦРУ по спасению 6 американских дипломатов, укрывавшихся в канадском посольстве в Тегеране. Сюжет фильма разворачивается на фоне политической нестабильности в Иране. После захвата американского посольства 6 дипломатам удается скрыться. Они находят убежище в канадском посольстве, однако их положение становится все более опасным, и ЦРУ разрабатывает рискованный план спасения. Агент ЦРУ Тони Мендес придумывает невероятную легенду. Он создает поддельную голливудскую кинокомпанию и выдает дипломатов за съемочную группу, прибывшую в Иран для разведки мест к съемкам нового научно-фантастического фильма. В конце января 1980 года всей группе удалось вылететь из Ирана в Швейцарию. В тот же день канадское посольство было закрыто, а его сотрудники вернулись в Канаду. Миссию решили рассекретить только в 1997 году, спустя 17 лет после проведения самой операции. А через несколько лет после этого сам Тони Мендес выпустил книгу, где подробно рассказал обо всех деталях операции «Арго». Главной задачей в работе над фильмом стало создать реалистичную атмосферу 70-х годов. Для этого съемочная группа использовала большое количество винтажных автомобилей и костюмов. А еще некоторые эпизоды специально снимались с вертолета, потому что такой вид съемок был популярен в те годы. Улицы и дома Тегерана были частично воссозданы в павильонах студии Warner Brothers. Основная часть съемок прошла в Лос-Анджелесе, а отдельные эпизоды также были отсняты в Стамбуле, в районе Большого базара, Голубой мечети и Айя-София. Чтобы погрузиться в историю операции и точно передать дух тех событий, Бен Аффлек познакомился с Тони Мендесом и его женой, которая тоже была агентом ЦРУ. Они показали режиссеру штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли и некоторые другие места, где бывают разведчики. Тони Мендес подробно консультировал создателей фильма во время съемок. Его, его жену и 6 американцев, которых удалось спасти в Иране, пригласили на кинопремьеру. Операция «Арго» получила признание критиков и зрителей, а также была отмечена многочисленными наградами, включая 3 премии «Оскар». Одна из них — за самый лучший фильм. В прокате фильм заработал 232 миллиона долларов при бюджете в 44,5.
0: Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Радио Монте-Карло.
1: Монте-Карло.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
6: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
5: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
7: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь. Рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
10: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно с прояснениями, до 26 градусов тепла. В утренние часы плюс 20, ветер северный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
7: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Мой плюс.
9: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Студия A24 представила первый трейлер дебюта нового фильма Джесси Айзенберга, который выступил режиссером, сценаристом и одним из актеров. Главные роли сыграли Джулианна Мур и Пол Джаматти. В центре сюжета застенчивая домохозяйка, которую неожиданно берут в постановку оригинального мюзикла. Под влиянием жесткого и харизматичного театрального режиссера она все сильнее погружается в роль и мир любительского театра и открывает себя заново. Пикок закрыл сериал «Пони» после первого сезона. Шпионская драмеди с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон стартовала 15 января этого года и рассказывала о двух секретаршах при американском посольстве в Москве 70-х, которые после загадочной гибели мужей становятся оперативницами ЦРУ. Проект создали Сюзанна Фогель и Дэвид Айзерсон, а первый сезон завершился клиффхангером, а потому отмена оказалась неожиданностью даже для авторов шоу. «Пони» удостоился позитивных отзывов критиков, был отмечен на профильных фестивалях, а Ричардсон была представлена в номинации «Выдающаяся роль второго плана в комедийном сериале». Создатели сериала, впрочем, не унывают и прощаются со своим детям.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно с прояснениями, до 26 градусов тепла. В утренние часы плюс 20, ветер северный до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
6: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
7: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.рф.
2: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
3: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
4: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. 204-61-85.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волтхаус Резорт энд Спа». 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропинку.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Каждый десятый россиянин забывает рабочие пароли несколько раз в год. В опросе участвовали 3500 человек, зарегистрированных на платформе поиска работы. Выяснилось, что 44% не записывают рабочие пароли и полагаются исключительно на свою память. Память, судя по всему, подводит. 5% участников исследования признались, что сталкиваются с проблемой забытого пароля по меньшей мере раз в месяц. Респонденты признались, что испытывают раздражение, досаду и панику, когда не могут вспомнить пароль. При этом записывают пароли в блокнот каждый пятый. 8% сохраняет пароли в браузере, столько же в заметках телефона. Все эти способы небезопасны, так же, как и сохранение паролей в скриншотах или незащищенных файловых документах. Специалисты советуют использовать менеджеры паролей. 67% россиян признались, что подключаются к рабочим вопросам из отпуска. 23% отметили, что довольно часто решают рабочие вопросы во время отдыха. 44% делают это иногда, и лишь 33% заявили, что в отпуске не работают. При этом 51% относятся к работе во время отпуска негативно и считают, что отпуск должен быть временем отдыха. 42% занимают нейтральную позицию, готовые выполнить несколько задач при необходимости, тогда как 8% чувствуют себя комфортно и позитивно относятся к работе даже в отпуске. Чаще всего нейтральные

позитивно к работе во время отпуска относятся мужчины. Женщины же считают, что во время отпуска стоит отдыхать и не думать о делах. При этом 42% рассказали, что берут или брали подработку в отпуск. Из тех, кто готов дополнительно поработать во вне рабочее время, 32% готовы работать менее 10 часов в неделю. 34% готовы посвятить подработке от 10 до 20 часов и 34% готовы выделять более 20 часов в неделю. Большинство делают это из-за денег. Они отметили, что им не хватает основного дохода. 26% участников исследования не хотят терять в доходе во время отпуска, а 19% имеют конкретную финансовую цель.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: Без комиссии.
8: Что-что?
7: Эквайринг без комиссии.
8: Что?
7: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
8: Что?
7: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром. 305 на 100 сантиметров. 6148 литров. Всего за 11 999 рублей. С 22 июня по 1 июля 2026 года.
11: Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: В Ленте. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
13: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
12: Я доволен.
14: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
15: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
14: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: регистрации с 22 января по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек – наука о красоте.
10: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Премьера на домашнем.
13: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
12: О таком враче мечтают многие.
13: Я здесь, рядом.
12: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Толсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
15: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
14: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
16: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
17: Элвис Пресли. Элвис Аарон Пресли является одним из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки 20 века. Элвис Пресли.
18: Good luck, chum.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня днем будет облачно с прояснениями, до 26 градусов тепла. В утренние часы плюс 20, ветер северный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Реклама.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
7: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
8: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. 0+.
2: Бью. Это красота твоего тела. Бью. Это философия осознанного движения. Бью. Это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры. Индивидуальный подход. Бью.
3: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяне 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужны шторы? Просто позвони. +35 05.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Мадонна рассказала изданию интервью, почему от ее байопика отказались Universal и стрим-сервис Netflix. Проект, как посчитали в компаниях, потребовал слишком больших финансовых вложений. По словам Мадонны, она провела 2 года за работой над сценарием и столько же за подбором артистов на роли и планированием производства. Но Universal не согласилась с бюджетом, нужным для реализации задумок певицы. Мадонна предложила перенести съемки в Сербию, чтобы сделать их дешевле. Но, как считает артистка, партнеры попросту не поверили в нее. В итоге переговоры со студией завершились ничем, и Мадонна обратилась в Netflix. Стрим-сервис захотел превратить историю жизни поп-звезды в сериал, но использовать уже готовый сценарий для этого проекта было бы невозможно. Авторские права на текст по-прежнему принадлежали Universal. Студия предложила выкупить его, но стоимость оказалась слишком высока для Netflix. К тому же команда Мадонны не смогла найти шоураннера, готового взяться за сложный многосерийный проект. Его безуспешно искали в течение почти целого года. Я стала пытаться понять, как будет работать создание сериала. Это совершенно другой процесс. Нужно встретиться со многими сценаристами и найти подходящего шоураннера, и я такого не нашла. Так продолжалось еще 8 или 9 месяцев, вспомнила певица. Биографический фильм о Мадонне анонсировали в 2020 году. Она сама собиралась стать режиссером картины. СМИ писали, что работу над проектом приостановили в конце 22-го. По информации журналистов, Мадонна работала над сценарием с Диабло Коди и Крисидой Уилсон, и ни одна версия текста не была короче 180 страниц. Это вызвало вопросы о потенциальной продолжительности ленты. В 25-м исполнительница главной роли в проекте Джулия Гарнер заявила, что байопик все еще должен состояться. В апреле Гарнер и Мадонна показали снимки якобы со съемок проекта.

0: Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Австралия. Австралийцы – одни из самых больших любителей отдыха на свежем воздухе в мире. Традиционное развлечение в этой стране – пикники на природе. Они проходят на пляжах или в городских парках, а устраиваются чуть ли не каждые выходные. Выехать на природу с семьей или с друзьями, чтобы пожарить мясо на гриле – основной вариант времяпрепровождения вне работы. Пикниками сопровождаются многие фестивали, ярмарки и городские праздники. В стране даже существует специальный праздник – День пикника. Он отмечается в первый понедельник августа. В этот день застолья на свежем воздухе проходят повсеместно. Во дворах домов, в городских парках, скверах и ботанических садах и даже на мосту Харбор-Бридж. Там на весь день перекрывается движение, на асфальт кладут специальное покрытие, и тысячи людей устраивают пикник прямо на проезжей части. Впрочем, короткими вылазками на природу австралийцы не ограничиваются. В стране необъятных пространств, заповедников и национальных парков отлично развит автотуризм, в частности, караванинг, то есть путешествие на автомобиле с прицепом автодомом. Правительство Австралии серьезно подходит к развитию автотуризма, поэтому заботится о состоянии дорог и всей транспортной системы. Для путешествующих в автодомах создана целая сеть караван-парков и кемпингов, где путешественникам доступен весь спектр услуг, включая душевые, точки связи, источники воды, заправки и многое другое. В Австралии очень любят природу, но никогда не забывают, что многие ее представители опасны для человека. Поэтому, как бы ни проводили время на открытом воздухе, местные жители всегда помнят, что нужно регулярно осматривать личные вещи и всегда вытряхивать обувь, прежде чем надеть. А если в жилище заползают пауки, которые часто бывают большими и ядовитыми, то австралийцы привычно ловят их с помощью стакана и выпускают на волю. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света.
1: Спонсор программы ООО «Интерио».
2: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
3: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
2: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
3: Королева 1D.
4: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».
5: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
6: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
5: Je ne sais plus comment te dire.
6: Rien que des mots.
5: Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne sais

te parler comme la première fois.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: В «Велке Поповице» даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани, о, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: А в Гиперленте акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
5: Кроме марки 365 дней, предложение ограничено, не действует в Лента Эконом.
4: Гарантия лучшей цены.
6: В Ленте.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Тенет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Тенет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Тенет». Пройдите тест-драйв «Тенет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Тенет Т4Л». Этим летом все точно сложится. На плюс.
3: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-Дон.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
2: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
4: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30-30-380. Имеется противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города, в новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. В американском штате Флорида пожарные спасли из озера щенка, который оказался молодым хищником. Барахтавшееся в воде животное обнаружила байдарочница Денай Джад. Она вызвала спасателя, а сама плыла за зверем, чтобы помочь в случае чего. В итоге обессиленное животное забралось под деревянную пристань. Один из пожарных, прибывших по вызову, прыгнул в воду, поймал щенка и вытащил на берег. Только тогда выяснилось, что Джад и пожарные спасли дикого койота. Молодой хищник очень устал, выпускать его обратно в дикую природу было нельзя. Койота отвезли в ветклинику, где он пройдет курс реабилитации. Джад и ее сосед Брайан, который первым заметил, как зверь упал в озеро, получили памятные медали за помощь в спасении. Администрация зоопарка в городском уезде Анцю, китайской провинции Шаньдун, попыталась выдать осла за зебру. На полосатое длинноухое животное, очень похожее на осла, обратили внимание посетителя питомника. Поддельная зебра находилась в вольере с другими ослами, и гости зоопарка сразу же поняли, что это тоже осел. Ролик с перекрашенным животным быстро стал вирусным в сети, и пользователи начали издеваться над зоопарком. После этого администрация питомника дала нелепое, по мнению многих критиков, объяснение появления зебры среди ослов. «Мы занимаемся косплеем. Мы никогда не говорили, что это зебра. Мы даже не повесили табличку, что это зебра. Это просто шутка. Абстрактная шутка, чтобы привлечь посетителей», — заявил представитель зоопарка.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
5: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Ватсон, кто это воет на болотах?
8: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
10: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
11: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
18: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
19: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
20: В Ленте.
21: Премьера на домашнем.
22: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
21: О таком враче мечтают многие.
22: Я здесь. Рядом.
21: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
23: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно. Все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Талсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
2: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
1: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
3: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни-20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
2: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
5: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
10: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: BU – это красота твоего тела. BU – это философия осознанного движения. BU – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. BU.
2: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Российские путешественники получили дополнительный повод запланировать остановку в Дубае этим летом. Авиакомпания Emirates запустила специальную акцию, в рамках которой пассажиры могут бесплатно остановиться в одном из самых известных отелей города во время путешествия через Эмират. Предложение распространяется на билеты, оформленные с 22 июня по 12 июля для поездок до конца сентября. Пассажирам экономического и премиального экономического классов предоставляется одна бесплатная ночь в пятизвездочном JW Marriott Marquis Hotel Dubai, а путешественникам бизнеса и первого класса две ночи проживания. Воспользоваться предложением смогут как туристы, которые летят в Дубай, так и пассажиры, делающие длительную пересадку в городе продолжительностью более суток. Забронировать акцию можно через официальный сайт Emirates, офисы продаж, колл-центр или турагентство. Stopover давно считается одним из самых удобных способов совместить сразу два путешествия в одной поездке. Даже за пару дней в Дубае можно успеть увидеть главные достопримечательности города. От Бурдж-Халифа и Дубай-Молл до знаменитого острова Палм-Джумейра и панорамных смотровых площадок. Летом город делает ставку не только на шопинг и экскурсии. Туристов ждут вечерние пляжные программы, ночное купание на оборудованных пляжах и отдых у бассейнов с видом на городской горизонт. Дополнительным бонусом станет ежегодный фестиваль Dubai Summer Surprises, который пройдет со 2 июля по 30 августа. В программе масштабные распродажи, специальные предложения в отелях и ресторанах, концерты, семейные развлечения и скидки, которые в отдельных магазинах достигают 90%.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
7: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
6: Я доволен.
8: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только сегодня, 27 июня, скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
9: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Лента Эконом».
8: Гарантия лучшей цены.
10: В «Ленте».
11: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдолла Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
12: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
13: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
6: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
5: Розыгрыш 27.06.20. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
6: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с тремя этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ 301-1103. ОСС «Сигма-1». Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? «Ривьера» – редкий для города формат курортного квартала у реки, в эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс, школа и 3 детских сада на территории, дома из кирпича с шумоизоляцией и всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп» – совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
7: Новый проект бизнес-класса от группы компаний «Сигма» введен в эксплуатацию. Жилой квартал расположен на улице Каяни 20Б, рядом с парком Революции. Он невероятно крутой. С огромным зеленым парком во дворе, своим бассейном, с 3 этажами магазинов, ресторанов и всего на свете. Запишитесь на индивидуальный показ. 301-1103. ООО «Сигма». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяни 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о литературе. В 2025 году темпы роста продаж цифровых книг в России обогнали темпы роста бумажных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Российского книжного союза и Jason & Partners Consulting. За год выручка от продажи цифровых книг выросла на 18,5%, до 23 миллиардов 360 миллионов рублей. Бумажный рынок увеличился на 12%, до 110 миллиардов рублей. Гендиректор Литреса Сергей Анурьев прогнозирует, что в дальнейшем темпы роста сохранятся на уровне 10-20% в год. Эксперт пояснил, в перспективе книжный рынок будет все больше напоминать рынок онлайн-кинотеатров. При стабильной аудитории основная конкуренция будет идти за время пользователя, его вовлеченность и частоту потребления контента. Ранее книжная индустрия сообщила, что в первом квартале этого года тираж книг в России составил 57 миллионов 300 тысяч экземпляров. Это минимум за 7 лет. Продажи в физических магазинах за год упали на 18,8%, а оборот составил 36 миллиардов 900 миллионов. Тоже минимальный показатель за 7 лет.

0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
1: Стремление удивить окружающих вовсе не изобретение нашего времени. Люди во все эпохи находили необычные способы заявить о себе. Так австриец Иоганн Гурлингер в самом начале 20 века понял: путешествием на крыльях, копытах или ногах уже никого не впечатлишь, и выбрал путь на руках. В 1900 году он отправился из Вены в Париж и, забегая вперед, скажем, добрался. 1500 километров он преодолел за 55 дней, двигаясь по 10 часов в сутки. Конечно, 55 дней без сна и отдыха не выдержал бы даже самый стойкий гимнаст. Но Гурлингеру упорство было не занимать. Его путешествие вошло в Книгу рекордов Гиннесса как один из самых необычных способов передвижения. Весь путь он действительно прошел на руках, не прибегая к помощи ног, велосипедов или автомобилей. Да, нашлись скептики, уверенные, что он делал тайные перерывы, но доказательств этому нет. А вот факт перехода из Вены в Париж на руках задокументирован. И пусть этот рекорд вызывает улыбку, он доказывает, что к вершинам можно прийти самыми неожиданными путями. Главное — идти до конца.
0: Нескучное путешествие на радио Монте-Карло.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио Монте.

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру. 6+.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: Накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Вы слушаете «Радио Монте».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
4: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
8: Толсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
9: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
8: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатления СТЭТ представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
5: Я без него никуда не поеду.
7: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: День рождения станции «Морской». 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое.
9: Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
2: День рождения станции Морской. 27 и 28 июня. Разыгрываем проживание в домике. Шоу мексиканцев, пена и мороженое. Розыгрыш 27.06.26. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте 0+.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Прием детского лора со скидкой 30%. Эндоскопия в подарок. Позаботьтесь о здоровье ребенка с максимальной выгодой. Подробнее об условиях акции по телефону 30 30 380. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. HBO поделился новым трейлером сериала «Стюарт не смог спасти вселенную». Спин-офф «Теории Большого Взрыва» стартует 23 июля. В центре сюжета окажется Стюарт Блум, владелец магазина комиксов, который случайно ломает устройство, созданное Шелдоном и Леонардом, и запускает мультивселенский Армагеддон. Спасать реальность герою помогают Денис, геолог Бёрд и физик Барри Крипке. А по дороге команда встречает альтернативные версии знакомых персонажей из оригинального сериала. Проект создали авторы «Теории Большого Взрыва» Чак Лори, Билл Прейди и сценарист «Мстителей» и первому игроку приготовиться Зак Пейн. «Стюарт не смог спасти вселенную» станет четвертым сериалом во вселенной «Теории Большого Взрыва» после оригинала, детства Шелдона и первого брака Джорджа и Мэнди. В интервью изданию Collider актер и продюсер Джемейн Клемент сообщил, что вместе с Тайкой Вайтити снова работает над «Werewolves», давно обещанным продолжением мокюментари-комедии «Реальные упыри». В центре нового фильма должны оказаться не вампиры, а стая оборотней во главе с Антоном. Идея сиквела существует еще с середины десятых. Но теперь Клемент подтвердил, что они с Вайтити действительно пишут сценарий фильма, хотя о начале съемок пока речи не идет. «Реальные упыри» ранее получили успешный многосерийный спин-офф, чем «Мы заняты в тени», завершившийся после шести сезонов.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско.
6: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско».
5: Я доволен.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
3: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Перри Комо. Композиция «Папа Лавз Мамбо» была написана в 1954 году, когда в Америке наблюдался настоящий мамбо-бум. Популярность этого кубинского музыкального стиля достигла в Штатах своего пика. Каждое второе рекламное объявление было посвящено танцевальным курсам мамбо, а звукозаписывающие компании с радостью выпускали пластинки, хотя бы в названии которых присутствовало это испанское слово. Неудивительно, что веселый трек «Papa Loves Mambo», записанный популярным американским исполнителем Перри Комо, быстро стал хитом. В первую же неделю с момента релиза попавшим в лучшую пятерку национального чарта. Перри Комо. «Papa Loves Mambo».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж в Old House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ноль плюс.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хотите жить так, будто вы всегда в отпуске? Ривьера. Редкий для города формат курортного квартала у реки. В эко-районе, но в 5 минутах от ТЦ «Горизонт». Новый проект от создателей легендарного ЖК «Измаильский эко-квартал». Бизнес-класс. Школа и 3 детских сада на территории. Дома из кирпича с шумоизоляцией. И всего 8 этажей. Но разве это не мечта? Строительная компания «Альянс Групп». Совсем другое дело. Звоните 209-76-00. 209-76-00. ООО «Специализированный застройщик Альянс Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Британец погрузился в ванну с фасолью в томатном соусе и лежал в ней 4 дня ради рекорда. Колин Джонс провел в ванне, наполненной содержимым 14 банок консервированной фасоли, с 8 утра вторника до 18 часов субботы 20 июня. Джонс пытался побить мировой рекорд, установленный 40 лет назад. Ванна с фасолью установлена в пабе «The Cottage» в Торп-Сент-Эндрю, графство Норфолк. Единственное удобство – обогреватели 30 минут в день для посещения туалета. Он также собрал более 1200 фунтов для продуктового социального супермаркета «The Feed», где работает волонтер. Перед началом испытания Джонс прошел медосмотр, ему измерили пульс и давление и взвесили. Он назвал пребывание в ванне ночью похожим на сон в холодильнике. Владельцы паба кормили его, в рацион входил запеченный в мундире картофель с сыром и фасолью. «Я полон фасоли», – прокомментировал свое состояние мужчина. В Китае 27-летняя выпускница Фуданьского университета Кики дает молодежи советы за деньги. Кики разместила объявление, что может встретиться с теми, кто хочет узнать об обучении за рубежом или нуждается в совете. Отмечается, что в Китае набирает популярность услуга, широко известная как «сестринские заказы». 30-40-летние китаянки сдают себя в аренду и дают молодежи уроки мудрости. Они дают возможность выговориться, получить совет или просто пообщаться в уютной атмосфере. По словам журналистов, некоторые китаянки берут за час встречи от 22 до 44 долларов. Другие предоставляют свои услуги бесплатно, прося клиентов оплатить совместное времяпрепровождение, включая угощение и досуг.

0: придуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
1: Адвокат Пьер Патлен.
2: В искусстве довольно часто случается, что реальные события становятся основой для художественных произведений. Однако бывает и наоборот. Слова из пьесы уходят в повседневную речь и обретают собственную судьбу. Так случилось с французским фарсом 15 века «Адвокат Пьер Патлен». Эта анонимная пьеса появилась в Париже около 1470 года и быстро стала невероятно популярной. Ее играли по всей Франции, переписывали, иллюстрировали. На протяжении века она выдержала почти два десятка изданий. Сюжет пьесы прост и комичен. Суконщик судится с пастухом, укравшим у него овец. Защищает пастуха адвокат Патлен, в котором суконщик прямо на слушании дела опознает своего второго обидчика. Ранее адвокат не заплатил ему за сукно. Забыв о пастухе, суконщик набрасывается на адвоката, но судья прерывает нападки словами: «Вернемся к нашим баранам». Эта фраза моментально вышла за пределы сцены. Она стала устойчивым выражением для тех случаев, когда разговор уходит в сторону и нужно вернуться к сути. Во Франции ее знали почти все. А в Россию она попала через роман Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». И только много позже, уже в 1929 году, сам фарс «Адвокат Пьер Патлен» был переведен на русский язык. Так комедия, высмеивающая человеческую жадность и хитрость, подарила миру крылатое выражение, которое и сегодня звучит в речи куда чаще, чем имя ее героя — адвоката Патлена.
0: Непридуманные сюжеты. На радио Монте-Карло.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Strangers in the Night» стала одним из самых успешных хитов великого Фрэнка Синатры. Эта песня стала номером один как в США, так и в Великобритании, а также принесла своему исполнителю сразу 3 награды Грэмми.
0: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Ватсон, кто это воет на болотах?
6: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
7: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
8: Быть одним единственным, конечно, здорово.
9: Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproyekty.rf. Национальные проекты России.
13: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
16: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
17: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
18: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в «Сибриз». Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. «Сибриз» – место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Премьера на «Домашнем».
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на «Домашнем». 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
11: Талсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
12: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
11: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
13: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра. Диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
13: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
14: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 6 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет?
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
8: Я без него никуда не поеду.
9: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – «Волтхаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну плюс.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. Американская астронавтка Кристина Кох облетела вокруг Луны с фигуркой коровы. Так она воплотила в жизнь шутку папы. Об этом она рассказала в посте, приуроченном к Дню Отца. Перед вылетом миссии Артемида-2 астронавтке пришла по почте фигурка коровы. Сперва Кристина растерялась, но позже отец ей объяснил. Эту корову зовут Дейзи. Он сделал ее сам, и это единственный шанс заставить корову перепрыгнуть через Луну. Кох даже прошла летную подготовку с Дейзи, но фигурка оказалась слишком большой, чтобы астронавт смогла взять ее с собой, не превысив лимит веса для личных вещей. В итоге та полетела в космос с более миниатюрной коровой и фото настоящей Дейзи. В прошлом месяце в Северной Каролине полный маршрут коровы, перепрыгнувшей через Луну, завершился.

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Япония. Японцы – народ трудолюбивый, а потому большую часть жизни проводят на работе и отдыхать предпочитают с комфортом. Тем более, что отпуск в этой стране составляет максимум 18 дней, и те не принято брать все сразу. Оттого в свои короткие передышки от работы молодые трудоспособные горожане чаще проводят время в отелях или снимают апартаменты на горячих источниках. Впрочем, есть в Японии и еще один вид отдыха, пусть и не столь распространенный. Это загородные домики в лесу. Их называют бессо и используют не для копания в огороде и прочей физической активности, а для созерцания природы. В основном это старые деревянные дома в европейском стиле, возведенные посреди хвойных и березовых рощ. Земля в Японии стоит дорого, поэтому позволить себе содержать загородный домик могут очень немногие. В основном бессо есть у пожилых японцев, которые успели купить их в 80-е и 90-е годы, либо у их детей. В то же время нельзя сказать, что среди японцев вообще нет огородников. Безусловно, любители выращивать что-то своими руками есть везде, и в Японии тоже. Тем более, что теплый климат позволяет там заниматься грядками практически круглый год. И участки под огород можно взять в аренду. Причем чаще всего недалеко от города или вообще прямо в городе. Стоит такое удовольствие от 65 до 90 долларов в месяц. Метраж, в зависимости от престижности

0: района. В дорогом районе Токио, например, за эту цену дадут 3 метра квадратных, а в ближнем пригороде можно возделать и 10-метровый участок. Хватило бы сил и желания. Рядом с такими участками всегда есть вода, парковка и место для отдыха. А еще в Токио можно увидеть модные сейчас огороды с органическими овощами на крышах и террасах высоток. Загородный сезон на радио Монте-Карло.
1: Традиции отдыха на природе со всего света.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
5: Монте-Карло. Радио Монте-Карло.

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Реклама. Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная комната. Корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
4: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
9: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
10: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. На сайте Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства Euroimages появилась информация о следующей картине постановщицы Киры Коваленко. Фильм будет называться «Heavens Don't Care» и станет кинопродукцией Франции, Бельгии и Армении. Коваленко вошла в список 33 участников, получивших поддержку фонда. Всего на фильм выделят 400 тысяч евро безвозмездных средств. Потенциально проект может быть готов к премьере на 80-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 11 по 22 мая 2027-го. Последняя на данный момент работа Киры Коваленко, драма «Разжимая кулаки», получила главный приз программы «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. Компания «Неон» выпустила новый трейлер «Барашка в ящике» драмы Хирокадзу Крэйда, которая выйдет в кинотеатрах 24 июля. Фильм, впервые показанный в основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля, стал для японского режиссера попыткой поговорить об ИИ не как о технологической игрушке, а как о новом, очень дорогом способе не пережить утрату. По сюжету Отоне и Кинсуки Камото после смерти сына принимают в дом андроида Кокеру, созданного по образу их погибшего ребенка. Машина умеет говорить его голосом и воспроизводить знакомые жесты. Но постепенно становится понятно, что путь к исцелению куда более тернист, особенно когда искусственный разум начинает жить чуть самостоятельнее, чем хотелось бы родителям.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. «Сибриз». Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. «Сибриз» – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
9: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
0: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один – благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Польская постановщица Агнешка Холланд рассказала о своем следующем проекте – байопике о Марлен Дитрих под названием «Берлинве. Yearning for a Home». Производством займется команда, работавшая с Холланд над ее фильмом «Франц» о Франце Кафке, а дистрибуции – франко-немецкая компания «Филмс Бутик». Фильм покажет Дитрих через 4 решающих дня разных десятилетий – Париж 1937-го, Берген-Бельзен 45-го, Калифорнию 54-го и Париж 74-го. Холланд заявляет: «Мы ищем те немногие поворотные моменты, которые отражают самое важное и самое универсальное, то, что сегодня наиболее сильно отзывается в ее судьбе. Судьбе женщины, художницы, гражданки и человека». Появился новый тизер-трейлер фантастического триллера «Полдень», первой экранизации повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Проект компании «Медиаслово» для Кион и Окко состоит из 6 серий и переносит зрителей в 2278 год, где гуманистическая утопия в Москве начинает трещать по швам от старого доброго человеческого страха перед неизвестным. Максим Камерер в исполнении Юрия Колокольникова, от главы комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольфа Сикорским, его играет Леонид Ермолов, Мольник получает задание найти прогрессора Льва Абалкина. Эта роль досталась Максиму Матвееву. Тот прервал миссию на планете Надежда, вернулся на Землю и, как выясняется, связан со сверхцивилизацией странников. В ролике также появляются Майя Глумова, ее играет Юлия Снегирь, герои Евгения Сангаджиева и Дениса Бругазлиева. Знакомые московские локации соседствуют с футуристическими пространствами, созданными специально для сериала.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове переменная облачность и 24 градуса тепла. Завтра в городе облачно, в утренние часы плюс 22, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит 26 градусов тепла, ветер северо-западный до 6 метров в секунду.

Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. Представление о том, что большинство туристов мечтают исключительно о лежаке на пляже, постепенно уходит в прошлое. Исследование показало, что женщины 46% чаще мужчин 40% отдают предпочтение насыщенным поездкам с экскурсиями, активностями и приключениями. В то же время поездки к морю сохраняют лидерство и остаются одинаково востребованными у представителей обоих полов. В целом по стране спрос на размеренный отдых пока немного опережает интерес к активным путешествиям. Однако эксперты отмечают любопытную закономерность. Чем чаще человек отправляется в поездки, тем выше вероятность, что он предпочтет насыщенную программу вместо расслабленного отпуска. Самым востребованным форматом среди поклонников активного туризма стали экскурсионные программы. Высокий интерес также сохраняется к трекингу и пешим маршрутам, поездкам на квадроциклах, сафари и различным приключенческим развлечениям. Не теряют популярность и водные виды активности от сплавов по рекам до дайвинга и снорклинга. Несмотря на разницу в предпочтениях, опасения у путешественников практически одинаковые. Чаще всего россияне переживают из-за возможных травм, ухудшения самочувствия во время поездки, а также риска столкнуться с мошенниками или потерять деньги. Опыт неприятных ситуаций во время отдыха есть у большинства туристов. Чаще всего путешественники сталкивались с переносами и отменами авиарейсов. В список проблем также вошли заболевания в поездке, неожиданные траты и случаи пищевых отравлений.

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Фрэнк Синатра. У многих Фрэнк Синатра ассоциируется именно с композицией «My Way», написанной для исполнителя его другом и знаменитым автором песен Полом Анкой. А ведь Фрэнк не хотел записывать этот трек, потому что текст показался ему слишком эгоистичным. Музыкант сдался только из уважения к автору слов Полу Анке.
0: Фрэнк Синатра, «My Way».

0: наш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. Великий джазовый трубач Луи Армстронг начал заниматься музыкой только благодаря случаю. Из-за глупой выходки, когда Луи ради баловства выстрелил из пистолета на улице, его задержали и отправили в негритянский приют для беспризорных детей. В колонии был духовой оркестр, куда и записался юный Луи и начал осваивать альтгорн. Армстронг часто говорил, что если бы не этот арест, не стать ему великим музыкантом.
0: Луи Армстронг.
2: Go down, Moses.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с ней Бельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр «Мебельград», Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: По словам продюсера и гитариста Чета Аткинса, работавшего с Элвисом Пресли над песней «Are You Lonesome Tonight», певец во время записи трека очень хотел создать в студии атмосферу романтики, для чего выключил практически все осветительные приборы. Когда работа над композицией была завершена, Элвис несколько раз переслушал «Are You Lonesome Tonight» и, убедившись, что все звучит идеально, сказал, что это одно из его самых удачных произведений.
0: Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight?

Вы слушаете радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» впервые была исполнена Карсоном Парксом и его женой Гейл Фуд в 1966 году. Семейный музыкальный проект так и назывался «Карсон и Гейл». Через год песню записал еще один дуэт, на этот раз отца и дочери, Фрэнка и Нэнси Синатры. Именно в их исполнении трек «Something Stupid» стал популярен во всем мире.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».